и подря нас тишина. Как Аман, Ахтюркенас, Аянскист, есть, ну что, там галки вершили.